0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Более 54 тысяч украинских БПЛА перехвачено и уничтожено в России в этом году. Это подсчитала газета «Коммерсант», основываясь на данных Министерства обороны. Больше всего беспилотников сбили в июне почти 12 тысяч и в июле 13 200. В среднем за сутки силы ПВО сбивают 262 БПЛА. Если в январе в среднем перехватывали по 118 дронов за сутки, то в июле этот показатель увеличился более чем в 3 раза, до 425 БПЛА, сообщает «Коммерсант». В региональном следственном управлении СКР по Волгоградской области подтвердили, что пенсионерка, получившая ножевые ранения в Красноармейском районе Волгограда, находится в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи реанимации больницы номер 15. Нападавшая задержана. Следствие уже направило в суд ходатайство о заключении фигурантки под стражу. Напомню, девушка в состоянии наркотического опьянения набросилась на незнакомую женщину и ударила ее ножом в шею. 34 проекта получили государственную поддержку на сумму 122 миллиона 700 тысяч рублей на развитие туристической отрасли в Волгоградской области в этом году. Об этом сообщила администрация региона. Средства направят на приобретение туристического оборудования и создание новых кемпингов. Проекты реализуют в Городищенском, Иловлинском, Калачевском и других районах, а также в Волгограде, Волжском и Камышине. Так, 6 новых кемпингов построят в Клецком районе, парусные катамараны для проката закупят в Волжском. Места для отдыха оборудуют в Городищенском, Дубовском, Среднеохтубинском районах, пишут городские вести. Российские синхронистки выиграли чемпионат Европы. Наши спортсменки победили в произвольной программе групп на турнире в Париже. Вторыми стали испанки, замкнули тройку итальянки. 13 апреля Международная федерация водных видов спорта приняла решение о допуске российских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Но на чемпионате Европы в Париже россияне выступают под нейтральным флагом. В сети появился первый трейлер фильма «Девятая планета». Фантастическая лента с Юрой Борисовым выйдет в кинотеатрах России уже 24 сентября. В центре сюжета история автомеханика Димы, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и о своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, то решает докопаться до истины. Вместе с Борисовым в ленте также снимаются Алексей Серебряков, Ирина Старшинбаум, Константин Белошапко и другие. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
2: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
4: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня вторник, 4 августа на календаре, и через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
5: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
4: И на вкусняшки хватило.
6: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы, день тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы, финансовую выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы. День, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы. Вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги. Возможна дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль. Пусть все идет, как идет. Водолеи. День эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить. Это может прояснить нечто важное. Рыбы. Держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если вы думали, что культовые кинорежиссеры на досуге заняты исключительно высоким искусством, то вот вам новость для хорошего настроения. Главный сказочник Голливуда и лауреат Оскара Гильермо Дель Торо рассказал, что каждый день играет в Angry Birds. Ту самую стрелялку из рогатки по птицам и свиньям, которую многие из нас забросили еще лет 10 назад. Режиссер без ложной скромности заявляет, что он в этом деле настоящий профи. Вообще, Дель Торо – страстный геймер. Он плакал над сюжетом Dead Stranding и назвал серию God of War потрясающим кинематографическим опытом. Но для ежедневной разрядки 61-летнему мастеру нужны именно Angry Birds. И, как выясняется, играет режиссер не в какую-то пустышку, а в признанную мировую классику. Не так давно Angry Birds официально включили во Всемирный зал славы видеоигр в Нью-Йорке. Эксперты подтвердили, в 2009-м эти безумные пернатые совершили настоящую игровую революцию. Кстати, компанию в зале славы им составили культовый хоррор из конца 90-х Silent Hill и легендарный футбольный симулятор FIFA образца 93-го года. Так что беспечное прошлое многих из нас теперь официальное достояние человечества. Прекрасный повод перестать ругать современных детей за видеоигры, а может и самим сбить пару злобных птичек перед работой.
1: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Спрос на наличные деньги в июле вырос на 43% или 643,5 миллиарда рублей по сравнению с июнем. Это данные ЦБ. Повышенный спрос на наличные фиксируется с февраля. Регулятор связывает тенденцию со случаями отключения мобильного интернета. Волгоградские энергетики сегодня работают в трех районах города. Частичные плановые отключения света коснулись Ворошиловского, Дзержинского и Краснооктябрьского. Список адресов и графики отключения есть на сайте «Городские вести». В Михайловке введен карантин по бешенству. Причиной стало неадекватное поведение домашней кошки, у которой в итоге обнаружили смертельно опасное заболевание. Стилист Александр Рогов назвал одним из самых модных трендов этого лета халат. Эксперт посоветовал женщинам составлять комплекты с халатами для городских прогулок. Рогов призывает сочетать халаты с абсолютно любой одеждой. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карты им показывает 2 балла из 10.
5: Радио «Спутник», 105.1 FM.
6: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 августа – день одиноких работающих женщин. Его провозгласила в 2006 году основательница партнерской сети одиноких работающих женщин Барбара Пейн. Праздник призван искоренить синглизм, от английского «сингл» – «одинокий», дискриминацию одиноких людей. Понятие ввела профессор Белла де Паулу. Ее исследования показывают, что и в 21 веке общество часто воспринимает семейных людей позитивнее, чем одиноких. В истории всегда были женщины, которые ломали стереотипы и, вопреки всему, занимались любимым делом. Так, в начале 17 века итальянская художница Артемизия Джентилески стала первой женщиной-академиком живописного искусства во Флоренции. Она получила заказ на роспись фресками церкви в городке Пацуолли под Неаполем. А еще написала одну из самых известных картин эпохи барокко «Юдиф, обезглавливающая Алаферна». Картина стала символом борьбы женщин за признание в мире искусств. Сегодня много женщин, сознательно выбирающих одиночество. Например, кинозвезды Шарлиз Терон и Эмилия Кларк, певица Патрисия Каас также предпочитает статус «мадмуазель».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
3: 540-300. Потолкуйте с нами.
4: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
5: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
4: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
5: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
6: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
7: 12+.
6: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
8: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
7: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. 5 человек погибли, еще 6 получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Московскую область, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, беспилотники зафиксированы над Волоколамским, Клинским, Чеховским, Серебряно-Прудским округами. Наибольшие разрушения в Чехове. В промзоне после попадания БПЛА произошло несколько пожаров, открытое горение ликвидировано, а также повреждены электроподстанции, административное здание. В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На местах продолжают работать экстренные службы. В Волгоградской области сегодня утром отменили режим беспилотной опасности. Он был объявлен около 22 часов 3 августа, действовал почти 7 часов. Жителям напомнили о мерах безопасности, связанных с угрозой атак БПЛА. В частности, в такие периоды запрещено подходить к окнам. При этом другие ограничительные меры в регионе ночью не вводились. Так, Волгоградский аэропорт продолжил работать в штатном режиме, сообщает «Высота 102». В городе Михайловке Волгоградской области введен карантин по бешенству. Причиной стало неадекватное поведение домашней кошки, у которой в итоге обнаружили смертельно опасное заболевание. Хозяева взяли кошку с собой на природу. Через некоторое время заметили, что с любимицей творится что-то странное. Волгоградский «Ротор» проиграл подмосковному «Велесу» со счетом 2-1. Матч 4-го тура первой лиги прошел на стадионе «Авангард» в Домодедове. Счет на 33-й минуте открыли гости. Но во втором тайме «Велес» усилил давление после замен и на 67-й минуте сравнял счет. А на 84-й вышел вперед. В итоге 2-1. После этого поражения «Ротор» сохраняет 6 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице первой лиги. Ближайший матч команда проведет дома. 9 августа на Волгоград-арене соперником станет футбольный клуб «Челябинск». Сайты российских банков перестали автоматически открываться со всех зарубежных браузеров из-за отзыва SSL-сертификатов. Через Chrome, Firefox и Safari с вечера 3 августа не получается зайти на сайты Сбера, ВТБ, Россельхозбанка, Уралсиба и других крупных банков. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Я напомню, в любую минуту на Радио Спутник может прозвучать специальный сигнал нашей игры «Тонна арбузов». Как только услышите этот сигнал, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте сочный вкусный арбуз. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно. С 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Куда идем на выходной?
5: На день рождения, Добрострой.
6: Мама, папа, брат и я — экономная семья.
7: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
8: И на вкусняшки хватило.
9: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
10: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
11: Радио «Спутник» 105.1 FM.
12: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
13: «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Вот он, летний арбузный сигнал. Звоните прямо сейчас по номеру 591105 и выигрывайте сочный, яркий арбуз. «Тонна арбузов» на радио «Спутник».
14: Реклама.
15: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
1: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И мне звонят по телефону 591105. Радио «Спутник». Алло.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Я правильно услышала сигнал.
0: Все правильно. Как зовут вас?
1: Светлана.
0: Светлана, очень приятно. Ну что ж, Светлана, я поздравляю вас. Именно вы дозвонились первой после нашего сигнала игры «Тонна арбузов». И я дарю вам большой сочный арбуз от спонсора игры ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года». Мои поздравления.
1: Большое спасибо.
0: Я напомню, как только услышите специальный сигнал нашей игры «Тонна арбузов», дозванивайтесь первым и выигрывайте вкусный сочный арбуз. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Один из главных альбомов в истории рок-музыки возвращается в совершенно новом качестве. Это легендарный «Rubber Soul» группы «Beatles». Именно на этой пластинке мир услышал такие шедевры, как «Girl», «Мишель» и «Norwegian Wood», в которой Джордж Харрисон впервые сыграл на ситаре. Продюсеры провели полную реставрацию записи. Оригинальные четырехдорожечные мастер-ленты очистили с помощью искусственного интеллекта, подарив альбому современный стереомикс и объемный звук по технологии «Dolby». Atmos. Издание выйдет в нескольких форматах. Самый ожидаемый – бокс-сет Super Deluxe. Это 68 треков на 5 виниловых пластинках или 4 компакт-дисках. Сюда вошли оригинальный мономикс, записи студийных сессий и редкие демо. Главный сюрприз – песня Little Girl, записанная Джоном Ленноном. Она раньше никогда не издавалась. К набору прилагается 88-страничная книга в твердом переплете с предисловием, которое составлено из архивных цитат Джона Леннона и абсолютно новым вступлением от Пола Маккартни.
2: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара» поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и к музыке вернемся буквально через минуту.
2: Реклама.
5: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102.
8: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. На госуслугах начался прием заявлений на онлайн-голосование на предстоящих сентябрьских выборах. Заявление можно подать до 14 сентября. Дистанционное электронное голосование будет доступно в 33 регионах, сообщает «Интерфакс». В Волгограде молодая женщина в состоянии наркотического опьянения напала с ножом на улице на пенсионерку, ударила ее в шею и убежала. Врачи борются за жизнь пострадавшей, нападавшая задержана. Учебный сигнал о ракетной опасности включат 4 августа в нескольких районах Волгоградской области, в Михайловке, в Даниловке. Граждан призывают сохранять спокойствие, это плановая проверка. 5 августа учебные сирены включат в Котово. Банк России выпустит в обращение 3 новые памятные монеты с животными, занесенными в Красную книгу. Это будут очковая гага, ушастая круглоголовка и кавказская лесная кошка. Номинал 2 рубля, тираж 5000 штук каждая, сообщает РИА. Елена Пипия, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УОО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Штучкадом.рф».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 августа 1994 года в Москве был арестован Сергей Мавроди, основатель знаменитой финансовой пирамиды МММ. Налоговая полиция и ОМОН взяли штурмом офис, родительскую сталинку на Комсомольском проспекте. Задержание показали в прямом телеэфире. Мавроди лежал на диване, смотрел ТВ без звука и слушал музыку Брамса «Венгерский танец номер 5». А на вопрос, почему не открывал двери, ответил «не хотел». Уже в октябре 94-го его освободили, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Мавроди срочно стал депутатом Госдумы, потом досрочно сложил полномочия из-за прогулов заседаний. Его дело затянулось на долгие годы. Только весной 2007-го суд вынес приговор, назначив создателю пирамиды 4,5 года. К тому времени он уже почти весь срок отсидел в СИЗО. После освобождения Мавроди занимался литературной деятельностью, а умер весной 2018 года от инфаркта в 62 года. Интересно, что персонаж рекламных роликов МММ Леня Голубков стал мощным культурным феноменом и символом 90-х, эпохи больших надежд и еще больших разочарований. Сыгравший его актер Владимир Пермяков скромно живет в Москве, получает пенсию, играет в антрепризе.
4: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
7: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
6: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
7: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
8: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия пока не видит от Запада каких-то конструктивных предложений по урегулированию украинского конфликта. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, Запад вместо конструктивных идей порой взбивается на ультимативную тональность и рассчитывает добиться своих целей политикой давления. Ранее Галузин подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к конструктивному диалогу, однако подобный подход, по его словам, не пройдет. Средства ПВО минувшей ночью сбили над российскими регионами 320 украинских дронов. Их, по данным Минобороны, уничтожили над территориями приграничных областей, а также Московского региона, Крыма и других. В списке оказалась и Волгоградская область. Режим угрозы БПЛА действовал в нашем регионе всю минувшую ночь. Три человека, как минимум двое из которых уроженцы Волгоградской области, погибли в результате страшного столкновения грузовика и китайского кроссовера. Авария произошла днем 3 августа на федеральной автодороге Р-22 в Тамбовской области. Водитель китайского кроссовера «Хавейл» врезался в полуприцеп грузовика. Трое взрослых погибли на месте. За жизнь 4-летней девочки, которая находилась в детском кресле, сейчас бьются врачи, сообщает «Вэдин». Процесс по делу администратора телеграм-канала «Остров свободы» Михаила Серенко стартует сегодня в Волгоградском областном суде. Заседание пройдет в закрытом режиме, сообщает информагентство «Высота-102». Серенко обвиняют в реабилитации нацизма, вымогательстве, распространении порнографии и клеветы и сексуальных домогательствах. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Следствие вменяет Серенко публикацию постов, порочащих честь и деловую репутацию волгоградских общественных деятелей и бизнесменов. Всего в деле 19 таких эпизодов, которые Серенко признал. Подельником Серенко мог быть другой блогер Алексей Ульянов, которого сейчас судят в Центральном районном суде Волгограда. Серенко дал показания на своего бывшего подельника. Более половины россиян отказались от летних поездок ради ремонта. Вместо путешествий 60% респондентов запланировали на лето косметический ремонт в квартире. При этом женщины гораздо чаще являются инициаторами масштабного ремонта. Их 72%. Говорится в исследовании, на которое ссылается РИА Новости. Доллар 80.07, евро 91.96.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вы думаете, что же не каждый отдаст даже лучшему другу, даже если очень надо? Опрос показал, только половина из нас решится одолжить это своему приятелю или подруге. Как вы думаете, что же не каждый отдаст даже лучшему другу, даже если очень надо? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе

0: В приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
3: 543-00. Потолкуйте с нами.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
6: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Опрос показал, только половина из нас решится одолжить это своему приятелю или подруге. Как вы думаете, что же не каждый отдаст даже лучшему другу, даже если очень надо? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы, день тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы. Финансовую выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы. День, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы. Вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги. Возможна дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль. Пусть все идет, как идет. Водолеи. День эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить. Это может прояснить нечто важное. Рыбы. Держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
4: Реклама. По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов на лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если вы думали, что культовые кинорежиссеры на досуге заняты исключительно высоким искусством, то вот вам новость для хорошего настроения. Главный сказочник Голливуда и лауреат Оскара Гильермо дель Торо рассказал, что каждый день играет в Angry Birds. Ту самую стрелялку из рогатки по птицам и свиньям, которую многие из нас забросили еще лет 10 назад. Режиссер без ложной скромности заявляет, что он в этом деле настоящий профи. Вообще, Дель Торо – страстный геймер. Он плакал над сюжетом Death Stranding и назвал серию God of War потрясающим кинематографическим опытом. Но для ежедневной разрядки 61-летнему мастеру нужны именно Angry Birds. И, как выясняется, играет режиссер не в какую-то пустышку, а в признанную мировую классику. Не так давно Angry Birds официально включили во Всемирный зал славы видеоигр в Нью-Йорке. Эксперты подтвердили, в 2009-м эти безумные пернатые совершили настоящую игровую революцию. Кстати, компанию в зале славы им составили культовый хоррор из конца 90-х Silent Hill и легендарный футбольный симулятор FIFA образца 93-го года. Так что беспечное прошлое многих из нас теперь официальное достояние человечества. Прекрасный повод перестать ругать современных детей за видеоигры, а может и самим сбить пару злобных птичек перед работой.
1: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара» поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
9: ОАО «Российские железные дороги».
10: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
11: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».
12: You can't touch this.

0: touch this. You can't touch this. You can't touch this. С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Опрос показал, только половина из нас решится одолжить это своему приятелю или подруге. Как вы думаете, что же не каждый отдаст даже лучшему другу, даже если очень надо? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Да. Слушаю вас.
1: Это машина?
0: Машина. Автомобиль. Ага. А как зовут вас?
1: Татьяна.
0: Татьяна, очень приятно. Татьяна, вы как думаете, почему далеко не все готовы другу это одолжить?
1: Ну, все-таки это такое личное, и не дай бог, конечно, ДТП или еще.
0: Да, ну и дорогостоящая вещь, да, вот прямо скажем, да. Ну что ж, принимайте мои поздравления. Ну, вот так вот быстро мы справились сегодня с невероятным вопросом. Действительно, это автомобиль, вот о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку «Мир пауков». Вы большая молодец.
1: Спасибо большое. Я Татьяна из Дзержинского района. Отгадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. Без возрастных ограничений. Спонсор игры ИП Шанаян Вазген Татосович. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра. А прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. 7 человек накануне погибли в результате атаки БПЛА на курортный поселок Архипа-Осиповка в Геленджике. Более 40 человек пострадали, об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Спасатели обнаружили и подняли из реки Ахтубы тело 23-летнего молодого человека. Он утонул, когда катался на сабборде. Следствие выясняет все подробности произошедшего, пишут «Горвести». Волгоградская область по итогам 2025 года оказалась в самом низу рейтинга качества дорог. Регион занял 84-е место в списке из 85 регионов. Хуже, чем у нас, дороги только в Архангельской области. Список составлен РИА Рейтинг на основании данных Росстата и Росавтодора. До 50 тысяч рублей в год россиянки тратят на маникюр. Более половины делают процедуру минимум раз в месяц, 32% из них ходят чаще. Отказались от процедуры лишь 2%, пишут «Известия». Елена Пипия, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 августа – день одиноких работающих женщин. Его провозгласила в 2006 году основательница партнерской сети одиноких работающих женщин Барбара Пейн. Праздник призван искоренить синглизм, от английского «сингл» – «одинокий», дискриминацию одиноких людей. Понятие ввела профессор Белла де Паулу. Ее исследования показывают, что и в 21 веке общество часто воспринимает семейных людей позитивнее, чем одиноких. В истории всегда были женщины, которые ломали стереотипы и, вопреки всему, занимались любимым делом. Так, в начале 17 века итальянская художница Артемизия Джентилески стала первой женщиной-академиком живописного искусства во Флоренции. Она получила заказ на роспись фресками церкви в городке Пацуолли под Неаполем. А еще написала одну из самых известных картин эпохи барокко «Юдифь, обезглавливающая Алаферна». Картина стала символом борьбы женщин за признание в мире искусств. Сегодня много женщин, сознательно выбирающих одиночество. Например, кинозвезды Шарлиз Терон и Эмилия Кларк, певица Патрисия Каас также предпочитает статус «мадмуазель».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-960-1-086-23-85.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Я больше не могу без окон.
8: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 10 августа.
9: 43-55-13.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». Инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
10: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Более 54 тысяч украинских БПЛА перехвачено и уничтожено в России в этом году. Это подсчитала газета «Коммерсант», основываясь на данных Министерства обороны. Больше всего беспилотников сбили в июне почти 12 тысяч и в июле 13 200. В среднем за сутки силы ПВО сбивают 262 БПЛА. Если в январе в среднем перехватывали по 118 дронов за сутки, то в июле этот показатель увеличился более чем в 3 раза, до 425 БПЛА, сообщает «Коммерсант». В региональном следственном управлении СКР по Волгоградской области подтвердили, что пенсионерка, получившая ножевые ранения в Красноармейском районе Волгограда, находится в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи реанимации больницы номер 15. Нападавшая задержана. Следствие уже направило в суд ходатайство о заключении фигурантки под стражу. Напомню, девушка в состоянии наркотического опьянения набросилась на незнакомую женщину и ударила ее ножом в шею. 34 проекта получили государственную поддержку на сумму 122 миллиона 700 тысяч рублей на развитие туристической отрасли в Волгоградской области в этом году. Об этом сообщила администрация региона. Средства направят на приобретение туристического оборудования и создание новых кемпингов. Проекты реализуют в Городищенском, Иловлинском, Калачевском и других районах, а также в Волгограде, Волжском и Камышине. Так, 6 новых кемпингов построят в Клецком районе, парусные катамараны, «Мараны» для проката закупят в Волжском. Места для отдыха оборудуют в Городищенском, Дубовском, Среднеахтубинском районах, пишут «Городские вести». Российские синхронистки выиграли чемпионат Европы. Наши спортсменки победили в произвольной программе групп на турнире в Париже. Вторыми стали испанки, замкнули тройку итальянки. 13 апреля Международная федерация водных видов спорта приняла решение о допуске российских спортсменов к участию во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Но на чемпионате Европы в Париже россияне выступают под нейтральным флагом. В сети появился первый трейлер фильма «Девятая планета». Фантастическая лента с Юрой Борисовым выйдет в кинотеатрах России уже 24 сентября. В центре сюжета история автомеханика Димы, который после несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и о своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, то решает докопаться до истины. Вместе с Борисовым в ленте также снимаются Алексей Серебряков, Ирина Старшенбаум, Константин Белошапка и другие. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Продажа новых полноприводных машин в России впервые преодолела отметку в 40%. Соответственно, доля переднеприводных впервые за долгое время опустилась ниже порога в 60%. Еще, конечно, продаются авто с задним приводом, но их доля совсем мала. Это данные агентства «Автостат» за первое полугодие 2026-го. Какой новый внедорожник у нас самый популярный? Безусловно, «Лада Нива Тревел». За 6 месяцев продан 21 431 экземпляр. Второе место в этом рейтинге занял еще один вазовский автомобиль – «Лада Нива Легенд». А замкнул тройку – «Хавейл Джолион». «Джили Манджаро» опустился на четвертую строчку. Также в десятке популярных новых авто с полным приводом – «Теннет Т7 Т8», «Воя Фри», «Хавейл F7», «Тойота RAV4» и «Тойота Хайлендер». Зато на вторичном рынке внедорожников автомобили марки Toyota по-прежнему остаются самыми желанными.
4: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5000 рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
5: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
6: Сосед, быстро тебе дом возвели. Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила. А они крыши чинят? И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
7: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
8: 12+.
7: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
9: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
10: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
10: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Один из главных альбомов в истории рок-музыки возвращается в совершенно новом качестве. Это легендарный «Rubber Soul» группы «Beatles». Именно на этой пластинке мир услышал такие шедевры, как «Girl», «Мишель» и «Norwegian Wood», в которой Джордж Харрисон впервые сыграл на ситаре. Продюсеры провели полную реставрацию записи. Оригинальные четырехдорожечные мастер-ленты очистили с помощью искусственного интеллекта, подарив альбому современный стереомикс и объемный звук по технологии Dolby Atmos. Издание выйдет в нескольких форматах. Самый ожидаемый – бокс-сет Super Deluxe. Это 68 треков на 5 виниловых пластинках или 4 компакт-дисках. Сюда вошли оригинальный мономикс, записи студийных сессий и редкие демо. Главный сюрприз – песня Little Girl, записанная Джоном Ленноном. Она раньше никогда не издавалась. К набору прилагается 88-страничная книга в твердом переплете с предисловием, которая составлена из архивных цитат Джона Леннона и абсолютно новым вступлением от Пола Маккартни.
1: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара» поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
5: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-07-08-03.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Спрос на наличные деньги в июле вырос на 43% или 643,5 миллиарда рублей по сравнению с июнем. Это данные ЦБ. Повышенный спрос на наличные фиксируется с февраля. Регулятор связывает тенденцию со случаями отключения мобильного интернета. Волгоградские энергетики сегодня работают в трех районах города. Частичные плановые отключения света коснулись Ворошиловского, Дзержинского и Краснооктябрьского. Список адресов и графики отключения есть на сайте «Городские вести». В Михайловке введен карантин по бешенству. Причиной стало неадекватное поведение домашней кошки, у которой в итоге обнаружили смертельно опасное заболевание. Стилист Александр Рогов назвал одним из самых модных трендов этого лета халат. Эксперт посоветовал женщинам составлять комплекты с халатами для городских прогулок. Рогов призывает сочетать халаты с абсолютно любой одеждой. Елена Пипи, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 августа 1994 года в Москве был арестован Сергей Мавроди, основатель знаменитой финансовой пирамиды МММ. Налоговая полиция и ОМОН взяли штурмом офис, родительскую сталинку на Комсомольском проспекте. Задержание показали в прямом телеэфире. Мавроди лежал на диване, смотрел ТВ без звука и слушал музыку Брамса «Венгерский танец номер 5». А на вопрос, почему не открывал двери, ответил «не хотел». Уже в октябре 94-го его освободили, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Мавроди срочно стал депутатом Госдумы, потом досрочно сложил полномочия из-за прогула заседаний. Его дело затянулось на долгие годы. Только весной 2007-го суд вынес приговор, назначив создателю пирамиды 4,5 года. К тому времени он уже почти весь срок отсидел в СИЗО. После освобождения Мавроди занимался литературной деятельностью, а умер весной 2018 года от инфаркта в 62 года. Интересно, что персонаж рекламных роликов МММ Леня Голубков стал мощным культурным феноменом и символом 90-х, эпохи больших надежд и еще больших разочарований. Сыгравший его актер Владимир Пермяков скромно живет в Москве, получает пенсию, играет в антрепризе.
4: Радио «Спутник».

лица глаза, твоего лица рот. Не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан. И не рыбы вместо рыб, буду плавать там.

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. 5 человек погибли, еще 6 получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Московскую область, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, беспилотники зафиксированы над Волоколамским, Клинским, Чеховским, Серебряно-Прудским округами. Наибольшие разрушения в Чехове. В промзоне после попадания БПЛА произошло несколько пожаров, открытое горение ликвидировано, также повреждены электроподстанции, административное здание. В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. На местах продолжают работать экстренные службы. В Волгоградской области сегодня утром отменили режим беспилотной опасности. Он был объявлен около 22 часов 3 августа, действовал почти 7 часов. Жителям напомнили о мерах безопасности, связанных с угрозой атак БПЛА. В частности, в такие периоды запрещено подходить к окнам. При этом другие ограничительные меры в регионе ночью не вводились. Так, Волгоградский аэропорт продолжил работать в штатном режиме, сообщает «Высота 102». В городе Михайловке Волгоградской области введен карантин по бешенству. Причиной стало неадекватное поведение домашней кошки, у которой в итоге обнаружили смертельно опасное заболевание. Хозяева взяли кошку с собой на природу. Через некоторое время заметили, что с любимицей творится что-то странное. Волгоградский «Ротор» проиграл подмосковному «Велесу» со счетом 2-1. Матч 4-го тура первой лиги прошел на стадионе «Авангард» в Домодедове. Счет на 33-й минуте открыли гости. Но во втором тайме «Велес» усилил давление после замен и на 67-й минуте сравнял счет. А на 84-й вышел вперед. В итоге 2-1. После этого поражения «Ротор» сохраняет 6 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице первой лиги. Ближайший матч команда проведет дома. 9 августа на Волгоград-арене соперником станет футбольный клуб «Челябинск». Сайты российских банков перестали автоматически открываться со всех зарубежных браузеров из-за отзыва SSL-сертификатов. Через Chrome, Firefox и Safari с вечера 3 августа не получается зайти на сайты Сбера, ВТБ, Россельхозбанка, Уралсиба и других крупных банков. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Кайра». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. И к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. ВСУ продолжают атаки на Валдберис. Ночью атакован логистический центр в Красном Бору Ленинградской области, а также поврежден склад в Тверской области, пишут «Вести». В центре Волгограда продолжаются работы по расширению улицы Коммунистической в рамках реконструкции привокзальной площади. Сейчас подрядчик демонтирует старые опоры освещения, новые уже установлены. Волгоградский «Ротор» на выезде уступил подмосковному «Велесу» со счетом 1-2. Следующую игру волгоградский футбольный клуб проведет дома 9 августа против футбольного клуба «Челябинск». Сайты российских банков перестали работать в зарубежных браузерах из-за отзыва TLS-сертификатов. Теперь большинство банков невозможно открыть в Chrome, Safari, Firefox и других браузерах. Елена Пипи, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM, и дальше нас ждет золотая коллекция. В этом выпуске «Pink», еще «Scorpions» и в самом начале «Joy Touch by Touch».
1: Реклама.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Пинк». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Brainstorm, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
2: 12+.
1: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
3: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
2: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россия пока не видит от Запада каких-то конструктивных предложений по урегулированию украинского конфликта. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, Запад вместо конструктивных идей порой взбивается на ультимативную тональность и рассчитывает добиться своих целей политикой давления. Ранее Галузин подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к конструктивному диалогу, однако подобный подход, по его словам, не пройдет. Средства ПВО минувшей ночью сбили над российскими регионами 320 украинских дронов. Их, по данным Минобороны, уничтожили над территориями приграничных областей, а также Московского региона, Крыма и других. В списке оказалась и Волгоградская область. Режим угрозы БПЛА действовал в нашем регионе всю минувшую ночь. Три человека, как минимум двое из которых уроженцы Волгоградской области, погибли в результате страшного столкновения грузовика и китайского кроссовера. Авария произошла днем 3 августа на федеральной автодороге Р-22 в Тамбовской области. Водитель китайского кроссовера «Хавейл» врезался в полуприцеп грузовика. Трое взрослых погибли на месте. За жизнь 4-летней девочки, которая находилась в детском кресле, сейчас бьются врачи, сообщает «Вэдин». Процесс по делу администратора телеграм-канала «Остров свободы» Михаила Серенко стартует сегодня в Волгоградском областном суде. Заседание пройдет в закрытом режиме, сообщает информагентство «Высота-102». Серенко обвиняют в реабилитации нацизма, вымогательстве, распространении порнографии и клеветы и сексуальных домогательствах. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Следствие вменяет Серенко публикацию постов, порочащих честь и деловую репутацию волгоградских общественных деятелей и бизнесменов. Всего в деле 19 таких эпизодов, которые Серенко признал. Подельником Серенко мог быть другой блогер Алексей Ульянов, которого сейчас судят в Центральном районном суде Волгограда. Серенко дал показания на своего бывшего подельника. Более половины россиян отказались от летних поездок ради ремонта. Вместо путешествий 60% респондентов запланировали на лето косметический ремонт в квартире. При этом женщины гораздо чаще являются инициаторами масштабного ремонта. Их 72%. Говорится в исследовании, на которое ссылается РИА Новости. Доллар 80.07, евро 91.96.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 30-32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Только что Эд Ширан и песня «Bad Habits». Но у нас есть хорошая привычка слушать прекрасную музыку, которая нас поддерживает и создает особую атмосферу на рабочем месте. Сегодня вторник, 4 августа. С вами Андрей Королев. День добрый. Впереди у нас Алена Свиридова и песня «Розовый фламинго».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угорань 125-770-07-08-03.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
5: 543-0. Потолкуйте с нами.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Это Алина Свиридова. Впереди у нас Дуа Липа, которая умеет делать хорошую танцевальную музыку. Ее песня «Гудини» уже буквально через 3 минуты. А сейчас горячая десятка Анны Романовой. Вчера был день арбуза, а сегодня узнаем кое-что про дыню.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Один из самых любимых фруктов и овощей конца лета – дыня. Если вы не знали, каждая четвертая в мире дыня выращена в Китае. Сегодня дыни. Дыня – это бахчевая культура. Она приходит с близкой родственницей огурцу, а не арбузу, хотя растет похожим образом. В дикой природе дыни растут в Средней Азии, Индии и в Австралии. Однако, как именно дыни попали в Австралию – загадка для ученых. Всего на свете существует около 200 видов дыни. На одной дынной лозе обычно растет от 2 до 8 дыни. Согласно директиве Европейского Союза, дыня наряду с морковью, томатами и огурцами законодательно приравнена к фруктам. Это сделано ради торговли. В ЕС разрешено производить и экспортировать джемы и варенье только из фруктов. Поэтому овощную по ботанике дыню пришлось формально сделать фруктом. Дыня абсолютно зависима от пчел. Ее пыльца слишком тяжелая и липкая, поэтому она не может опыляться ветром. На промышленных дынных полях выставляют по 2-3 пчелиных улья на каждый гектар. Французские старинные

0: Уникальный сорт Дени Нуар де Карма, черный из камреса, при созревании выглядит как угольно-черный ребристый камень. Его вывели монахи-кармелиты. Когда дыня созревает, корка резко меняет цвет с черного на оранжевый. В 17 веке в Англии дыни считались смертельно опасными. Британские медики связывали употребление дынь с внезапными смертями аристократов, например, сэра Эдварда Осборна. Считалось, что холодная и влажная природа дыни замораживает желудок и вызывает гниение крови. В викторианскую эпоху женщины использовали дыни сорта Queen Anne's Pocket Melon, то есть карманная дыня королевы Анны, в качестве дезодоранта. Дыня размером с теннисный мяч была невкусной, но имела дивный аромат. Дамы носили ее в карманах и под оборками платьев. И что на первом месте? Существует уникальный дикий вид дыни – кукумис хумифруктус. Это земляная дыня, растущая в Африке. Ее плоды созревают глубоко под землей. Растение вступило в уникальный симбиоз с трубкозубами. Дыня выделяет специфически сильный аромат, который трубкозубы чуют сквозь почву. Они выкапывают плоды, съедают их, а затем испражняются семенами возле своих нор. Только в таких условиях семена этой дыни способны прорасти.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио.

0: Радио «Спутник»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега «Радио «Спутник».
2: Нас сопровождает хорошая музыка всегда, даже в этот рабочий вторник. Принес Леони и Скотт Каллум с песней «Stay». Прекрасный повод задержаться и сделать приемники чуть погромче. Но сначала новости.
3: Здравствуйте. 7 человек накануне погибли в результате атаки БПЛА на курортный поселок Архипо-Осиповка в Геленджике. Более 40 человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Спасатели обнаружили и подняли из реки Ахтубы тело 23-летнего молодого человека. Он утонул, когда катался на сабборде. Следствие выясняет все подробности произошедшего, пишут «Горвести». Волгоградская область по итогам 2025 года оказалась в самом низу рейтинга качества дорог. Регион занял 84-е место в списке из 85 регионов. Хуже, чем у нас, дороги только в Архангельской области. Список составлен РИА-рейтинг на основании данных Росстата и Росавтодора. Минск стал самым популярным зарубежным направлением у российских туристов. Число бронирований, размещения турагентами в столице Белоруссии с июня по август этого года выросло на 14% по сравнению с тем же периодом 2025-го. Елена Пипия, служба информации.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 30-32.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. В этом выпуске замечательный хит практически танцевальный Хозиера «Take Me to Church». Перед этим «Texas» и песня с летним настроением «Summer Sun», а откроет золотую коллекцию «Johnny Hates Jazz».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Экватор».

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
3: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
2: И на вкусняшки хватило.
4: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» Зодчий ЖК «Карамель».
7: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции этого часа Хозиер «Take Me to Church». Скоро послушаем пятерку лучших песен только про любовь. В 13.05, как всегда, можно настраиваться на романтический лад. А еще у нас по плану впереди инструментальная музыка. И в этот раз оркестр Поля Мориа. Алюэт.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на stochka.dom.rf.
4: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Тихоокеанский флот России приступил к масштабным учениям по защите дальневосточных рубежей. Как сообщили в Минобороны, в маневрах задействованы 13 тысяч военнослужащих, 60 кораблей подводных лодок, 30 самолетов, вертолетов и комплексов беспилотной авиации. Учения проходят в акватории Японского Охотского моря, а также северо-западной части Тихого океана. Военные отрабатывают применение высокоточного оружия и военной техники, а также совместные действия кораблей авиации и береговой подразделений. В Волгограде умер еще один пострадавший при атаке украинских дронов в ночь на 31 июля. Об этом сообщает облздрав. Это мужчина, чей дом в Красноармейском районе загорелся в результате атаки. Мужчина пытался спасти свою жену, но не смог. Женщина погибла, ее нашли при разборе завалов. Сам он получил серьезные ожоги, от которых сегодня скончался в больнице. До этого он несколько дней провел в реанимации. На данный момент 5 человек продолжают лечение в городских больницах, а 2 пострадавших при атаке БПЛА покинули учреждение в удовлетворительном состоянии. В Волжском женщина за рулем Матиза сбила 2 девушек на пешеходном переходе, которые пересекали проезжую часть на электросамокате. Девочки ехали вдвоем и не спешились на зебре. Это нарушение. А 36-летняя водитель Матиза не заметила самокатчиц на зебре. Пострадали 13-летняя школьница, которая управляла средством индивидуальной мобильности, и ее подружка-пассажирка, обе в больнице. Молодежь Волгоградской области потратила по пушкинским картам почти 114 миллионов рублей с начала этого года. Главные расходы пришлись на кинотеатры. На кино молодые люди направили 40,5 миллионов рублей. С начала этого года в Волгоградской области было оформлено более 120 тысяч пушкинских карт. Наиболее активно к программе присоединяются 17-летние, на втором месте 16-летние подростки. Племянник Майкла Джексона Джафар Джексон получил новую роль после дебюта в байопике «Майкл». Он сыграет в новом остросюжетном триллере «Супермакс», а партнером Джафара станет Уилл Смит. Фильм расскажет, как 2 агента ФБР расследуют, казалось бы, невозможное убийство в неприступных стенах тюрьмы строгого режима. Ранее сборы фильма «Майкл» в мировом прокате превысили миллиард долларов. Лента стала самой кассовой премьерой этого года. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 30-32.
4: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
6: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
7: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».
8: Реклама. Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня пятерку лучших песен о любви откроют Максим Леонидов с песни «Привет». Чуть раньше новинка этого года «Dive into me» — это Алок и Халид. А прямо сейчас «Everything but the girl missing». 5 песен любви начинаются.

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Подобные песни дарят нам светлую, яркую энергию, только что Bad Boys Blue, Pretty Young Girl, и чуть раньше у нас Evanescence, которые добавляли энергию, но более мощную в песню Bring Me To Life. Вот так вот разнообразно мы сегодня завершаем 5 песен любви, но все равно песни о любви — это всегда с романтическим подтекстом, а иначе и быть не может. С вами Андрей Королев, хорошего дня вам, сегодня вторник, 4 августа, к пятерке песен о любви вернемся завтра, как обычно, в 13.05. А впереди у нас стыд ее. Come Alone. Музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните. 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сити боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: С нами всегда прекрасная музыка, которая поддерживает наше рабочее настроение. Сегодня вторник, 4 августа. Впереди мощный хит Элтона Джона из самой середины 90-х. Называется «Blessed». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Крыму задержан 33-летний мужчина, завербованный службой безопасности Украины. Он делал дроны на 3D-принтере. У него изъято более 20 беспилотников. Он также передавал врагу данные о перемещении российской военной техники. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области. Региону грозит атмосферная засуха и чрезвычайная пожарная опасность. Предупреждение Росгидромета будет действовать 5-6 августа. В молодежной команде «Ротор» новый главный тренер, бывший игрок «Ротора» Олег Стогов. Его предшественник Денис Снимщиков остается в структуре клуба и сохранит связь с командой, пишет «Высота 102». В Израиле подготовят нормативы содержания крокодилов для охраны тюрем, где содержатся террористы. Несмотря на протесты зоозащитников, пилотный проект с крокодилами реализуют в тюрьме «Кциот» на юге Израиля, пишет ТАСС. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 30-32.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции», которая вот-вот начнется. И в этот раз «Золотую коллекцию» откроет настоящая музыкальная легенда Майкл Джексон. «Smooth Criminal».
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
0: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Золотой коллекции этого часа очень яркая песня Рио «Shine On». Впереди «Араш» «Pure Love», а еще у нас по плану инструментальная музыка. Обойдемся без лишних слов и послушаем саксофон Кенни Джи.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
3: ОАО «Российские железные дороги».
4: Сосед, быстро тебе дом возвели.
5: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
4: А они крыши чинят?
5: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
6: Я больше не могу без окон.
7: Спокойно. У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихау» до 10 августа.
8: 43-55-13.
9: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».
12: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
13: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Андрей Бочаров проинспектировал ход работ по созданию мемориального комплекса героям СВО у подножия Мамаева кургана. Губернатор отметил хорошие темпы работ, они вышли на финишную прямую. Формирование экспозиции на площади 800 квадратных метров завершится до конца года. Об этом глава региона сообщил сегодня прямо на стройплощадке. К объекту подведены все необходимые коммуникации, водоснабжение, водоотведение, электросети. Продолжается работа по внутреннему наполнению экспозиции. На новых музейных площадях предусмотрен показ современного вооружения, снаряжения и амуниции бойцов вооруженных сил России, в том числе личные вещи волгоградцев-участников СВО. Атмосферная засуха грозит Волгоградской области в ближайшие дни. Росгидромет объявил в регионе оранжевый уровень погодной опасности из-за установившейся сухой и жаркой погоды, максимально высок риск природных пожаров. Предупреждение Росгидромета будет действовать 5-6 августа. Карантин из-за вспышки бруцеллеза ввели в селе Луговая Пролейка Быковского района. Очагом заболевания признан один из домов, а территория в радиусе 3 километров объявлена неблагополучной. Как напоминает Высота 102, недавно в Каменском сельском поселении Городищенского района были выявлены зараженные бруцеллезом козы. Однако до окончания всех необходимых противоэпизоотических мероприятий владелец хозяйства продал коз. К поиску животных была подключена даже полиция. И коз нашли в селе Луговая Пролейка. Базовая экипировка школьника подорожала за год на 6,3% до 18 925 рублей. Такие данные приводит Чек-Индекс. Сильнее всего прибавили в цене бумажные дневники, сразу 12%. Одна из причин в том, что производители стали делать дневники более прочными, износостойкими, без необходимости покупать дополнительную обложку. На втором месте по подорожанию одежда и обувь, которые прибавили от 7 до 10%, а вот пеналы, наоборот, подешевели. Стилист Александр Рогов назвал россиянкам необычный модный тренд этого лета. Эксперт посоветовал женщинам обратить внимание на халаты для составления комплектов для городских прогулок. По словам Рогова, сочетать халат можно с абсолютно любой одеждой, и с базой, и со сложными вещами. При этом стилист проиллюстрировал пост в своем телеграм-канале кадрами, где модели позировали в кружевных и атласных халатах, а также украшенных пайетками и различными принтами. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 30-32.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Дэвид Гетта и певица Сия, и прекрасное пожелание «Пусть будет любовь», «Let's love». С вами Андрей Королев, хорошего вам вторника, сегодня 4 августа, движемся только вперед, а впереди у нас не только любовь, но и вечная молодость. Чиж и компания.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
3: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
5: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
6: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: песня.
1: Это «Розалин» и песня «Снэп». В компании с хорошей музыкой день проходит приятно, незаметно. Сегодня вторник, 4 августа, и в народном календаре написано, что в этот день самое время идти в лес и собирать ягоды, например, чернику. Жалко, что день рабочий, хотя знаю, что многие уже готовят варенье, варят компоты, в общем, готовятся каким-то образом к зиме, вне зависимости от дня недели. Впереди «Саваш», «Радио», «Золотые хиты».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на что-чедом.рф.
4: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио «Спутник».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
7: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Пусть сегодняшний рабочий вторник складывается у вас удачно. Неважно, находитесь вы в рабочем кресле или, может быть, в кресле своего автомобиля. У нас впереди клан «Карусель» и песня, которая называется «Райд». Но сначала новости.
2: Здравствуйте. Самозапрет на кредиты с начала запуска сервиса установили более 21,5 миллиона россиян. Всего было направлено свыше 26 миллионов заявлений, из которых почти 12% позже отменили, сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. В Волгограде увеличилось число жертв атаки вражеских БПЛА 31 июля. Скончался мужчина, чей дом в Красноармейском районе загорелся в результате атаки. Мужчина пытался спасти жену, получил серьезные ожоги, от которых сегодня скончался в больнице, сообщает облздрав. Андрей Бочаров проинспектировал ход работ по созданию мемориального комплекса героям СВО у подножия Мамаева кургана. Губернатор отметил хорошие темпы, все идет по плану, работы планируют завершить до конца года. Россиянам на сегодня доступны прямые рейсы в 34 страны. В последние годы появились новые направления, например, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Индонезия и Танзания, пишет ТАСС. Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 30-32.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: А мы с вами уже готовы знакомиться с песнями золотой коллекции. Золотая коллекция вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Шанайя Твейн, Качин, чуть раньше Scorpions, Wind of Change, а откроет золотую коллекцию Рик Эсли, Together Forever.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» Зодчий ЖК «Карамель».
7: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий», не оферта.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Ching.
1: В этой песне используется звук открывающейся кассы, звук для некоторых уже забытый, только что Шанайя Твейн «Качин» в золотой коллекции этого часа. У нас впереди R.E.M. «Losing My Religion», а еще по плану инструментальная музыка и «Неприкрытые чувства». Так называется эта мелодия.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Тихоокеанский флот России приступил к масштабным учениям по защите дальневосточных рубежей. Как сообщили в Минобороны, в маневрах задействованы 13 тысяч военнослужащих, 60 кораблей подводных лодок, 30 самолетов, вертолетов и комплексов беспилотной авиации. Учения проходят в акватории Японского Охотского моря, а также северо-западной части Тихого океана. Военные отрабатывают применение высокоточного оружия и военной техники, а также совместные действия кораблей авиации и береговых подразделений. В Волгограде умер еще один пострадавший при атаке украинских дронов в ночь на 31 июля. Об этом сообщает облздрав. Это мужчина, чей дом в Красноармейском районе загорелся в результате атаки. Мужчина пытался спасти свою жену, но не смог. Женщина погибла, ее нашли при разборе завалов. Сам он получил серьезные ожоги, от которых сегодня скончался в больнице. До этого он несколько дней провел в реанимации. На данный момент 5 человек продолжают лечение в городских больницах, а 2 пострадавших при атаке БПЛА покинули учреждение в удовлетворительном состоянии. Волгоградца задержали за дискредитацию российской армии в соцсетях. Совместную операцию по задержанию провели полиция, СКР и региональное управление ФСБ. Мужчина годами распространял дезинформацию, очерняющую российскую армию. С января 23 по апрель 25 года в своем аккаунте в одной из соцсетей, а также в собственном канале, он публиковал под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в региональном следственном управлении СКР. Следователи сейчас собирают доказательства, анализируют все обстоятельства деятельности мужчины. В суд направлено ходатайство об избрании для волгоградца меры пресечения в виде заключения под стражу. Молодежь Волгоградской области потратила по пушкинским картам почти 114 миллионов рублей с начала этого года. Главные расходы пришлись на кинотеатры. На кино молодые люди направили 40,5 миллионов рублей. С начала этого года в Волгоградской области было оформлено более 120 тысяч пушкинских карт. Наиболее активно к программе присоединяются 17-летние, на втором месте 16-летние подростки. В Москве родились 2 ребенка с именем Одиссей в этом году. На свет также появилось по одному Дионису, Аиду, Афродите и одна Гера. В столице сохраняется интерес к редким именам, вдохновленным героями древнегреческой мифологии. В столичных ЗАГСах также зарегистрированы новорожденные с именами Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида. Называли ли новорожденных именами греческих богов в нашем регионе, не сообщается. Фильм режиссера Кристофера Нолана «Одиссей» вышел в мировой прокат и спровоцировал рост интереса к греческой культуре. В России фильм Нолана не получил прокатное удостоверение, но в конце июля появился в афише ряда кинотеатров. Доллар 80.07, евро 91.96.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 30-32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Очень музыкальные ребята, Португал The Man и песня Feel It Still, песня, которая сохраняет нам летнее настроение и не забывает поддерживать наше настроение рабочим. С вами Андрей Королев, хорошего вторника нам всем, сегодня 4 августа, движемся только вперед, а впереди у нас Александр Маршал. Отпускаю.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой

Такие песни хотелось бы слушать на повторе. Только что Оливия Дин и очень уютная песня «So easy to fall in love». А впереди у нас «Status quo» «In the army now» «Золотые хиты».

0: Маятник. Новая музыка и золотые хиты. 105.1 FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: начале недели, когда еще вторник, уже многие подумывают о предстоящих выходных, и тут главное скорректировать свои планы с прогнозом синоптиков. Хотя можно подумать уже и про будущее лето. У нас впереди Дамиана Дэвид, Next Summer. А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба по итогам проверки выдала новые предупреждения операторам автозаправочных станций в ряде регионов. Ведомство указало на необоснованное повышение цен на бензин и дизельное топливо, сообщает БФМ. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области. Региону грозит атмосферная засуха и чрезвычайная пожарная опасность. Предупреждение Росгидромета будет действовать 5-6 августа. В молодежной команде «Ротор» новый главный тренер, бывший игрок «Ротора» Олег Стогов. Его предшественник Денис Снимщиков остается в структуре клуба и сохранит связь с командой, пишет «Высота 102». В Израиле подготовят нормативы содержания крокодилов для охраны тюрем, где содержатся террористы. Несмотря на протесты зоозащитников, пилотный проект с крокодилами реализуют в тюрьме «Кциот» на юге Израиля, пишет ТАСС. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 30-32.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Мы с вами на пороге золотой коллекции. Впереди тройка песен из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Милен Фармер, чуть раньше NSYNC, Bye Bye Bye, а откроет золотую коллекцию Билли Джоэл, A Matter of Trust.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрань 125-770-007-0803.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции этого часа Милен Фармер с песней «По улицам Лондона». Скоро у нас Raymond Tonight, а еще впереди инструментальная музыка и мелодия из французской киноклассики. Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения» офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Число пострадавших в результате удара ВСУ в подмосковном Чехове увеличилось с 6 человек до 10. Шестеро из них доставлены в чеховскую больницу, двое находятся в медучреждениях Серпухова и Подольска. 7 человек в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший в тяжелом состоянии, уточнил губернатор Московской области Воробьев. Между тем, до 4 выросло число погибших детей после вчерашней атаки ВСУ под Геленджиком, сообщила сегодня уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Напомню, обломки дрона упали накануне в Архипово-Осиповке. Утром всего пострадали 58 человек, в том числе 12 детей. Госпитализирован 21 человек. В Волгоградском облсуде началось рассмотрение уголовного дела администратора скандального телеграм-канала «Остров Свободы» Михаила Сиренко. Ему вменяют букет статей Уголовного кодекса. Обвиняют в реабилитации нацизма, вымогательстве, распространении порнографии, клеветы и сексуальных домогательствах. Ему грозят до 15 лет заключения, сообщает «Высота 102». Процесс закрыт от прессы. По версии следствия в своем телеграм-канале Сиренко публиковал, в частности, посты, порочащие честь и деловую репутацию волгоградских политиков. С некоторых вымогал деньги за нераспространение порочащих сведений. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области на 5-6 августа. Оранжевый уровень означает, что погода опасна и несет вероятность стихийных бедствий, а также ущерб населению и хозяйству, сообщили в Росгидромете. Так, в Паласовке зафиксировали атмосферную засуху. Предупреждение действует до 16 часов 5 августа. До начала суток 6 числа в восточных и центральных районах области установлена чрезвычайная пожароопасность. В юго-западных районах высокая пожароопасность. Завтра в самом Волгограде прогнозируют короткий дождь до плюс 34, по области местами дожди, грозы и жару до 38 градусов, пишет «Комсомольская правда». В Казахстане могут ввести платные онлайн-разрешения на въезд иностранцев. С предложением выступила МВД республики. Проект постановления правительства размещен на портале «Открытые НПА» и находится на публичном обсуждении до 17 августа. Власти Казахстана планируют внедрять систему поэтапно с августа по декабрь текущего года, пишет издание «Лайф». Размер платы за оформление разрешения в проекте не указан. Предполагается, что полученные средства направят на развитие цифровых сервисов, модернизацию инфраструктуры и обеспечение защиты персональных данных. Фото с поверхности Марса, сделанное марсоходом «Спирит» еще в 2007 году, вновь стало вирусным в интернете. Пользователи разглядели на нем фигуру, похожую на человека, пишет Daily Mail. На панорамной фотографии среди каменистого ландшафта виден объект, который издалека похож на силуэт человека, идущего с вытянутыми руками. Впрочем, большинство специалистов считают, что это психологическое явление, когда человеческий мозг распознает знакомые образы в случайных формах, таких как облака, камни или тени. Официальный доллар 80.07, евро 91.96.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 30-32.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Такие цветочки точно не завянут. Это Майли Сайрус и песня «Flowers». Песня, конечно же, с летним настроением. А куда без него? Сегодня 4 августа, вторник. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Он в компании отличной музыки. У нас впереди группа «Кино». Звезда по имени Солнце.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Это Алекс Уоррен и песня, с которой он заявил о себе как о сольном исполнителе, песня «Ordinary». Но Алекс Уоррен не стоит на месте и продолжает нас удивлять музыкальными новинками. Ну а мы в ожидании очередного героя. У нас впереди Бонни Тайлер, «Holding Out for a Hero».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи.

0: Приехала в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК 7 звезд. Второй этаж. Категория 0+.
1: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: нами и золотые хиты, и музыкальные новинки, и тем приятнее, что они нас сопровождают и днем, и ночью, и ближе к вечеру. До конца рабочего дня остается все меньше и меньше. У нас впереди One Republic и песня Need Your Love. А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Внебиржевой расчетный курс доллара на межбанковской валютной бирже сегодня впервые с 1 апреля превысил отметку 81 рубль. Аналитики отмечают, что давление на рубль усиливается из-за растущего дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением, пишет РБК. Вещи, забытые в транспорте, бесплатно будут храниться только 24 часа. Это следует из приказа Минтранса. Нововведение вступит в силу с сентября этого года, пишет РИА Новости. В Волгограде самокатчиков начали высаживать из общественного транспорта. В мэрии пояснили, перевозить электросамокаты и другие СИМ в салонах автобусов и троллейбусов можно, но бесплатно только размером до 120 сантиметров. Размером больше до 180 сантиметров перевозка оплачивается, а водитель вправе отказать в перевозке груза, который загрязняет салон или одежду граждан, пишет В1. В Волгограде в субботу пройдет ночной забег «Волгоград-арена Night City Trail». Забег стартует в 20:30, закрытие мероприятия в 22:00, пишет «Комсомольская правда». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 26-28, днем плюс 30-32.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: А сейчас можно познакомиться с песнями «Золотой коллекции». «Золотая коллекция» вот-вот начнется. В этом выпуске у нас «Эрос Рамазотти», «Энигма». А первые песни в «Золотой коллекции» этого часа будут Элтон Джон, «Sacrifice».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
6: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
7: Ах, Аконыч.
1: Спонсор «Золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Специализированный застройщик» «Зодчий ЖК «Карамель».
8: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий», не оферта.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Эрос Рамазотти и Иль Темпо Нон Сентера Джоне. С вами Андрей Королев. Приятного вам вечера вторника. Встречаемся мы с вами завтра. Сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз Ян Хаммер. Мелодия «Крокетс».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на «Штучкадом.рф».
3: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Ленинградской области локализовано возгорание в логистическом центре «Вайлдберриз» в Красном Бору. Часть комплекса не пострадала. На площадке ведется предварительная оценка сохраненного товара, сообщили в компании. Губернатор Ленинградской области Александр Дрязденко подтвердил информацию, подчеркнул, что угрозы распространения огня нет, пострадавших среди сотрудников предприятия не зафиксировано. Между тем, в Самарской области полностью выгорел склад «Вайлдберриз», который загорелся после атаки ВСУ в минувшее воскресенье. Пишет агентство ТАСС. Внебиржевой курс доллара сегодня впервые с 1 апреля превысил отметку 81 рубль. Давление на российскую валюту усиливается из-за растущего дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением, говорят аналитики, пишет РБК. Напомню, после приостановки торгов долларом на московской бирже летом 2024-го основным ориентиром для оценки стоимости рубля стал курс юаня. К концу лета курс доллара может подняться до 82 рублей, говорили ранее аналитики. Ослаблению российской валюты поспособствует ряд факторов, включая растущий спрос граждан на доллары и валютные интервенции Минфина. В Волгограде самокатчиков начали высаживать из общественного транспорта. На это жалуются в соцсетях владельцы средств индивидуальной мобильности СИМ. В частности, одну из горожанок не пустили с самокатом в автобус номер 25. В мэрии заявили, перевозить электросамокаты и другие СИМ в салонах автобусов и троллейбусов можно, но ряд условий. Согласно уставу автотранспорта, пассажир может бесплатно перевозить СИМ размером до 120 сантиметров. Размером больше, но до 180 сантиметров перевозка оплачивается. При этом водитель вправе отказать в перевозке груза, который загрязняет салон или одежду граждан, а также мешает пассажирам входить и выходить из транспорта, пишет V1. В Волгограде в эту субботу пройдет ночной забег «Волгоград Арена Night City Trail». Он будет юбилейным, 10-м по счету. Любители ЗОЖ пробегут 5 километров по стилобатам, ступеням вдоль поля Волгоградского стадиона, финишируют в ЦПК ИО. Регистрация завершится за сутки до мероприятия, пишет «Комсомольская правда». Стартовый городок для бегунов будет в ЦПК ИО возле бассейна «Лагуна». Он будет работать с 17:30 в субботу. Сам забег стартует в 20:30. Закрытие мероприятия в 22:00. Также в эту пятницу в парке пройдет рок-концерт. В субботу еще и открытый кубок по нардам. В воскресенье состоится встреча с гандбольным клубом «Динамо Синара» и дискотека. Всего один перец может покрыть суточную потребность в витамине С. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина. Кроме перца, витамин также содержится в сушеном шиповнике, черной смородине, облепихе, шпинате и цитрусовых. При этом эксперт подчеркнула, что витамин С легко разрушается, например, при варке или нарезке продукта, сообщает Russia Today. Официальный доллар 80.07, евро 91.96.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 26-28 градусов, а днем плюс 30-32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Песня абсолютно летнего настроения. Синьорита, Шона Мендеса и Камилы Кабельо. И здорово, что летом, пока еще здесь с нами. Всем прекрасного вечера. Меня зовут Алена Богданова. Я тоже сегодня здесь с вами. С удовольствием составлю компанию. А далее у нас Леонид Агутин и Владимир Пресняков. Послушаем песню «Аэропорты».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаж». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
6: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
5: И на вкусняшки хватило.
7: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: По-моему, отличная песня для отличного вечера вторника. Мистер Ноу-Ит-Олл, Тедди Свимса. Дальше у нас с вами еще золотой хит Eurythmics, Sweet Dreams.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университет 102.
8: ТНТ-7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных университетов.

0: Ценных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Впереди у нас с вами очень популярный на сегодняшний день музыкант. Он выступает под псевдонимом The Weeknd. Его композиция называется Dancing in the Flames. Но прежде еще послушаем новости.
1: Здравствуйте! Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области на 5 и 6 августа. Действует предупреждение об атмосферной засухе, а также о чрезвычайной и высокой пожароопасности в ряде районов области. Волгоградский облсуд начал рассматривать уголовное дело администратора скандального телеграм-канала «Остров свободы» Михаила Сиренко. Ему вменяют, в частности, реабилитации нацизма, вымогательство, распространение порно, клевета. Пишет «Высота 102» и отмечает, что процесс закрыт от прессы. В Казахстане могут ввести платные онлайн-разрешения на въезд иностранцев. МВД Республики подготовила соответствующий проект постановления правительства. Новая система призвана обеспечить прозрачность, оперативность и полноту учета миграционных потоков в страну. Россиянам доступны прямые рейсы в 34 страны, сообщили сегодня в Минтрансе. Там отметили, что в последние годы появились новые направления, например, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Индонезия и Танзания, пишет агентство ТАСС. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 26-28 градусов, а днем плюс 30-32.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Призрачно все в этом мире бушующем.

0: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. А в ней энергичная летняя самба де Жанейро. Также послушаем Грегория Насару Брайтман. А начнем нашу с вами золотую коллекцию шикарной баллады «Nothing's gonna change my love for you» Глен Митейроса.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: А они крыши чинят.
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в «МАКС» найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
1: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Это Григория Назара Брайтман, Moment of Peace, в нашей с вами золотой коллекции. Вам желаю прекрасного вечера, уже легкого завершения дел на сегодня. Далее Даррен Хейс, Insatiable, до этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше у нас с вами мелодия Love is Blue, оркестра Поля Мария.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
7: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
8: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
9: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
8: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
9: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
10: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
11: 12+.
10: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
12: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
11: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники. Инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
13: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
10: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. МИД Турции призвал Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море после атаки беспилотника на принадлежащее Турции судно, шедшее в Россию, пишет РБК. Атака случилась 3 августа. На борту судна «Надежда» находились 22 члена экипажа. Оно перевозило свежие овощи и фрукты из турецкого города порта Самсуна в Новороссийск. После атаки на борту возник пожар, пострадали 4 членов экипажа. В конце июля сообщалось, что один человек погиб и 3 пострадали при ударе беспилотника по сухогрузу под флагом Турции в Черном море. По данным газеты «Сабах», судно перевозило уголь из российского порта Тамань в Трабзон. В Волгограде скончался мужчина, пострадавший во время атаки дронов в минувшую пятницу. Выяснилось, что он получил тяжелые ожоги, пытаясь спасти гражданскую жену из загоревшегося после прилета беспилотника дома. Дом был оформлен на 2 владельцев. В одной части жила женщина с 2 детьми. Они сумели вылезти в окна, спаслись. Второй паре не повезло, рассказали жители ТОСа в Красноармейском районе. Напомню, в пятницу ВСУ атаковали склады Wildberries, предприятие ТЭК. Пострадали многоквартирный дом в Тракторозаводском районе, частный в Красноармейском. В больницу попали 8 человек, 2 в тяжелом состоянии, в том числе этот мужчина. Уже при разборе завалов сгоревшего дома было найдено тело женщины, пишет «Высота 102». В Волгограде на проспекте Героев Сталинграда укладку асфальта завершили на 60%. Масштабное обновление одной из главных дорог на юге города в разгаре, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на горадминистрацию. Работа на 6-полосной дороге в Красноармейском районе близится к завершению. Объект сдадут в этом году. В этом сезоне на проспекте Героев Сталинграда обновляют участок протяженностью более 3 километров. На дороге от улицы Лазурева до Удмуртской демонтировали старые покрытия, укрепили основание проезжей части, уложили 2 новых слоя асфальта. Вещи, забытые в транспорте, бесплатно будут хранить только 24 часа. За хранение сверх указанного срока взимается плата в размере, который установит перевозчик, говорится в приказе Минтранса, который вступит в силу с 1 сентября. При обнаружении забытых вещей кондуктор или водитель передаст их под расписку с подробным описанием на хранение уполномоченному лицу владельца автовокзала в конечном пункте маршрута, либо перевозчику. Найденные вещи возвращают пассажиру при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и под расписку, пишет агентство ТАСС. Стучать по арбузу при выборе бесполезно. Об этом заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, люди по-разному воспринимают звук. Также специалист предостерегла от распространенного способа сжимать арбуз до хруста. Хруст означает, что рвутся внутренние связи. Из-за этого межклеточный сок начинает вытекать, продукт теряет товарный вид для следующего покупателя. Вместо этого стоит обращать внимание на внешний вид. Матовая корка говорит о том, что арбуз более зрелый, но при этом полоски на ней должны быть четко выраженными. Также надо смотреть на земляное пятно. Чем оно ярче, тем спелее арбуз, пишет газета «Ру». Официальный доллар 80.07, евро 91.96.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 26-28 градусов, а днем плюс 30-32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Минорная, вместе с тем красивая песня Анжелики Варум. А у нас с вами лето за окном, и можно этому просто порадоваться и порадовать себя чем-нибудь летним, мороженым или холодным квасом. А далее у нас отличный кавер на отличный хит «Fall at your feet».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российские железные дороги».
8: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
2: Телефон рекламной службы

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Завершаем с вами этот рабочий день вместе с Pet Shop Boys. Хит называется «Rent». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего настроения. А про счастье нам споет Григорий Лепс.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрин 125-770-007-0803.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Нас с вами ждет летняя легкая история. Песня называется «I knew it, I knew you», Тейлор Свифт. Прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Один из самых любимых фруктов и овощей конца лета – дыня. Если вы не знали, каждая четвертая в мире дыня выращена в Китае. Сегодня дыни. Дыня – это бахчевая культура. Она приходит с близкой родственницей огурцу, а не арбузу, хотя растет похожим образом. В дикой природе дыни растут в Средней Азии, Индии и в Австралии. Однако, как именно дыни попали в Австралию – загадка для ученых. Всего на свете существует около 200 видов дыни. На одной дынной лозе обычно растет от 2 до 8 дыни. Согласно директиве Европейского Союза, дыня наряду с морковью, томатами и огурцами законодательно приравнена к фруктам. Это сделано ради торговли. В ЕС разрешено производить и экспортировать джемы и варенье только из фруктов. Поэтому овощную по ботанике дыню пришлось формально сделать фруктом. Дыня абсолютно зависима от пчел. Ее пыльца слишком тяжелая и липкая, поэтому она не может опыляться ветром. На промышленных дынных полях выставляют по 2-3 пчелиных улья на каждый гектар. Французский старинный сорт дыни Нуэр де Карма, черный из камлеса, при созревании выглядит как угольно-черный ребристый камень. Его вывели монахи-кармелиты. Когда дыня созревает, корка резко меняет цвет с черного на оранжевый. В 17 веке в Англии дыни считались смертельно опасными. Британские медики связывали употребление дынь с внезапными смертями аристократов, например, сэра Эдварда Осборна. Считалось, что холодная и влажная природа дыни замораживает желудок и вызывает гниение крови. В викторианскую эпоху женщины использовали дыни сорта Queen Anne's Pocket Melon, то есть карманная дыня королевы Анны, в качестве дезодоранта. Дыня размером с теннисный мяч была невкусной, но имела дивный аромат. Дамы носили ее в карманах и под оборками платьев. И что на первом месте? Существует уникальный дикий вид дыни – кукумис хумифруктус. Это земляная дыня, растущая в Африке. Ее плоды созревают глубоко под землей. Растение вступило в уникальный симбиоз с трубкозубами. Дыня выделяет специфический сильный аромат, который трубкозубы чуют сквозь почву. Они выкапывают плоды, съедают их, а затем испражняются семенами возле своих нор. Только в таких условиях семена этой дыни способны прорасти.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 26-28 градусов, а днем плюс 30-32.

0: Спутник. Музыкальный пульс Волгограда.
1: Самое время уже заглянуть в золотую коллекцию, а в ней появится Sting. Музыкант считает, что главное в достижении успеха – это быть уникальным, чтобы вас сразу же узнавали. Также в тройке Faithless Dido, One Step Too Far и Sissy Catch.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой! Мама, папа, брат и я – экономная семья!
3: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
2: И на вкусняшки хватило.
4: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
7: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
8: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Faithless и Daido, One Step Too Far. Это была наша с вами золотая коллекция. Вам прекрасного вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее Айра Смит. До этого еще музыка, понятная без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
9: 12+.
8: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
10: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
5: УУ «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Президент Путин подписал закон о тотальном контроле за ценами на продукты. Документ призван вывести из тени процедуру ценообразования продовольствия, не позволить компаниям прятаться за налоговую тайну, повышая расценки на продукты. ФАС, а также Минпромторг, Минсельхоз, Минэк и другие федеральные ведомства получат доступ к оперативным данным о сделках и ценах производителей, их товарообороте, доходах, расходах и прибыли. Государство сможет в онлайн-режиме отслеживать формирование цены продуктов от производителя до прилавков. Закон вступит в силу с 1 января 2027-го. Самозапрет на кредиты с начала запуска сервиса установили более 21,5 миллиона россиян. Всего было направлено свыше 26 миллионов заявлений, из которых почти 12% позже сами же россияне и отозвали, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро. Чаще всего вводят самоограничения на кредиты россияне с активными долговыми обязательствами. Их доля больше половины, почти 56,5%. Больше всего самозапретов приходится на людей в возрасте от 35 до 45 лет, 20% от общего числа. В Волгоградской области ищут подрядчика на ремонт 5 укрытий в подвалах многоквартирных домов. Цена контракта 10 миллионов рублей. Заказчик – комитет гражданской защиты населения администрации города. Привести в порядок нужно укрытия, которые сейчас непригодны для использования по назначению. Согласно документам сайта госзакупок, подрядчика на ремонт защитных сооружений определят 14 августа. Превратить подвалы в убежище должны до 10 ноября. В списке 5 убежищ под номерами 63, 71, 85, 156 и 228, но адреса не указаны. Это уже не первая подобная закупка. Ранее 4 убежища планировали привести в порядок почти за 7 миллионов рублей, отмечает «Комсомольская правда». В Волгограде в эту субботу пройдет ночной забег «Волгоград-арена Night City Trail». Он будет юбилейным, 10-м по счету. Любители ЗОЖ пробегут 5 километров по стилобатам, ступеням вдоль поля Волгоградского стадиона, финишируют в ЦПК ИО. Регистрация завершится за сутки до мероприятия, пишет «Комсомольская правда». Стартовый городок для бегунов будет в ЦПК ИО возле бассейна «Лагуна». Он будет работать с 17:30 в субботу. Сам забег стартует в 20:30. Закрытие мероприятия в 22:00. Пишет «Комсомольская правда», Волгоград. И последнее. На пляже в Испании нашли мраморную голову статуи Венеры возрастом около 2000 лет. Рабочие обнаружили артефакт во время строительных работ на пляже в испанском городе Аликанте. Работы немедленно приостановили. На место прибыли археологи. Они установили, что фрагмент находится в удовлетворительном состоянии с незначительными следами от креплений и повреждениями на носу и подбородке. Сейчас мраморную голову Венеры обследуют и чистят специалисты. До конца года ее представят публике. Официальный курс доллара на среду 81.13, евро 93.58.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 26-28 градусов, а днем плюс 30-32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Лето Альмуры Сердилы. Песня называется Summer Really Hurt Us. Надеюсь, что у вас все не так, а именно как раз-таки все так, как хочется вам. А далее мы Мумитролль, послушаем песню «Невеста».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: Я больше не могу без окон.
6: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 10 августа.
7: 43-55-13.
8: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: За легкой мелодией скрывается очень даже серьезный текст Милен Фармер, а песня называется «Чей теперь черед». Дальше у нас с вами Scorpions, Holiday.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
4: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
3: И на вкусняшки хватило.
5: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент, огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Вам прекрасного вечера. Оставайтесь здесь с нами. Далее золотая коллекция. В ней версии хита «Shout» от Sweetbox, а также послушаем Лауру Паузини. А в начале золотой коллекции «Roxette» «It must have been love».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Лаура Паузини «It's a not goodbye». Далее Мика. Кстати, прорыв в его карьере случился в 2006 году с синглом «Relax, Take It Easy». А трек хорошо зашел на BBC Radio One. Его как раз-таки и послушаем. А чуть раньше у нас с вами еще музыка «Понятная без слов», композиция «Питер Ганн».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Цена эталонной марки нефти Brent во вторник упала ниже $80 за баррель. Это произошло на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость октябрьского фьючерса обвалилась на 4,8%. На минимуме нефть стоила 79,73 за баррель. В предыдущий раз ниже отметки $80 за баррель нефть торговалась 13 июля, отмечает РБК. Цены на нефть упали после комментариев министра финансов США Скотта Бессента о том, что сделка может состояться во вторник или среду и будет предусматривать свободу передвижения коммерческих судов по Ормузскому проливу. Мошенники пытаются выманить личные данные россиян, рассказывая, что надо якобы пересчитать плату за ЖКУ. Они рассылают сообщения под видом коммунальщиков лично или в домовых чатах. Сообщают, что якобы надо обновить данные по водоснабжению, электроэнергии и тому подобному. Для оформления перерасчета просят сообщить фамилию, имя, отчество, адрес, иногда данные банковской карты, чтобы якобы вернуть переплату. Эксперты подчеркивают, что настоящие сотрудники ЖКУ никогда такие данные не просят. В Волгограде самокатчиков начали высаживать из общественного транспорта. На это жалуются в соцсетях владельцы средств индивидуальной мобильности СИМ. В частности, одну из горожанок не пустили с самокатом в автобус номер 25. В мэрии заявили, перевозить электросамокаты и другие СИМ в салонах автобусов и троллейбусов можно, но ряд условий. Согласно уставу автотранспорта, пассажир может бесплатно перевозить СИМ размером до 120 сантиметров. Размером больше, но до 180 сантиметров перевозка оплачивается. При этом водитель вправе отказать в перевозке груза, который загрязняет салон или одежду граждан, а также мешает пассажирам входить и выходить из транспорта, пишет V1. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области на 5-6 августа. Оранжевый уровень означает, что погода опасна и несет вероятность стихийных бедствий, а также ущерб населению и хозяйству, сообщили в Росгидромете. Так, в Паласовке зафиксировали атмосферную засуху. Предупреждение действует до 16 часов 5 августа. До начала суток 6 числа в восточных и центральных районах области установлена чрезвычайная пожароопасность. В юго-западных районах высокая пожароопасность. Завтра в самом Волгограде прогнозируют короткий дождь до плюс 34, по области местами дожди, грозы и жару до 38 градусов, пишет «Комсомольская правда». Всего один перец может покрыть суточную потребность в витамине С. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина. Кроме перца, витамин также содержится в сушеном шиповнике, черной смородине, облепихе, шпинате и цитрусовых. При этом эксперт подчеркнула, что витамин С легко разрушается, например, при варке или нарезке продукта, сообщает Russia Today. Официальный курс доллара на среду 81.13, евро 93.58.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 26-28 градусов, а днем плюс 30-32.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Вам прекрасного настроения, хорошего отдыха после работы. Далее «Браво, дорога в облака», но прежде еще послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Парадокс мирового авторынка. Темпы роста продаж электромобилей замедляются, а вот уровень радости тех, кто их купил, растет, по крайней мере, в США. Аналитическое агентство J.D. Power опросило почти 80 тысяч американских водителей. Оценивалась эмоциональная привязанность и степень восторга от новых машин в течение первых трех месяцев эксплуатации. Результаты показали. Электромобили победили бензин и дизель и даже гибриды по индексу удовлетворенности. Главный триггер счастья – силовая установка. Проще говоря, людей покорил моментальный подрыв с места без задержек коробки передач и тишина в салоне. Участники опроса также отдали предпочтение электрокарам по удобству посадки, ощущению управляемости, комфорту во время движения, работе мультимедийных систем и общей экономии. В итоге 90% тех, кто сел за руль электромобиля, заявили, их следующая машина будет только на батарейках. Но это реальность заграничная. Напомню, у нас пока существует дефицит зарядных станций, еще не везде налажен сервис электромобилей и есть фактор холодной зимы.

0: Вам хорошего вечера. Желаю. Спасибо, что время проводите с нами. А далее The In, Die For Me. Прежде нам Анна Романова расскажет гороскоп. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вены, возможно, неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные занятия не будут скучными. Делать то, что хорошо знаете и умеете, это принесет наибольший результат. Близнецы. Почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки. Вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы. В делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы. Наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начиная с большие проекты пока не стоит. Весы. У вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы. Может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы. Будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги. Обстановка немного изменится. Подождите с решением. Сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи. День обсуждения целесообразности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы. Ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 26-28 градусов, а днем плюс 30-32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 7765707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 26-28 градусов, а днем плюс 30-32.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью 26-28 градусов, а днем плюс 30-32.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Немного рука у нас с вами впереди от команды Three Doors Down. Прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп. Узнаем, что нас с вами ждет завтра. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вены, возможно, неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные занятия не будут скучными. Делать то, что хорошо знаете и умеете, это принесет наибольший результат. Близнецы. Почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки. Вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы. В делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы. Наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начиная с большие проекты пока не стоит. Весы. У вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы. Может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы, будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги, обстановка немного изменится. Подождите с решением, сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи, день обсуждения целесообразности.

0: важности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы, ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
1: Реклама.
2: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 26-28 градусов, а днем плюс 30-32.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно облачно, без осадков, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью 26-28 градусов, а днем плюс 30-32.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.